стипрее, я у нежелой, я гул с камбалету вишка с жодис, ты ему сутевине, о мясо с вайкой.